сказал, чтобы говорить, чтобы говорить. Понимаешь только язык меча. Что ж?